0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.

0: дизайнеров.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: 7:17. Доброго и бодрого вам утра. На календаре 6 мая. Сегодня у нас среда. Ну, день обещает быть классным и насыщенным. По крайней мере, на наших волнах точно. Надеюсь, у вас тоже будут происходить какие-то классные, интересные события. А вот о событиях, которыми запомнился сегодняшний день, расскажу совсем скоро.

7:21. Напоминаю, что на календаре уже 6 мая, и пора обсудить праздники и интересные события сегодняшнего дня. Например, 6 мая – это Международный день без диеты. Праздник неофициально зародился в Великобритании. Его придумала британская активистка Мэрис Эванс Янг в 1992 году. Долгое время Мэри боролась с непринятием своего тела, после чего решила поделиться опытом с другими женщинами. Праздник быстро распространился по всему миру. Его цель – рассказать о здоровой культуре тела, рисках жестких диет, помочь женщинам принять себя и свою внешность. В этот день напоминают о важности правильного питания. Оно не должно быть связано с какими-то запретами и жесткими ограничениями. Нужно выбирать сбалансированные блюда, которые богаты витаминами и микроэлементами. Действительно, правильное питание очень важно. Изнурительные диеты в большинстве случаев ни к каким хорошим последствиям не приводят. Поэтому, если прямо сейчас вы держите себя в рамках какой-то жесткой диеты, этот день создан для того, чтобы вы ее оступились. Сегодня позволили себе что-то вкусное, что-то сладкое, то, что давно себе запрещали. Пускай этот день станет таким легким читмилом. Наша музыка.

тема Международного дня без диеты. Сегодня у нас Всемирный день хищных растений. Праздник появился в 2020 году по инициативе одного биолога. Он хотел привлечь внимание к необычным растениям, которые питаются насекомыми. Хищные представители флоры используют разные ловушки, чтобы поймать добычу, однако многие из них нуждаются в защите и бережном отношении. Так в Красную книгу занесены многие растения, но я знаю многих, кто хищные растения держит дома. Меня всегда, знаете, вот я очень любила с детства венерину мухоловку, она меня так вот интересовала, вот то, как она закрывает свои лопасти, вот как это по-другому-то и назвать. Мы вот играли с этими венериными мухоловками, помню, такое было. Если вы сейчас являетесь хозяином, назовем это так, какого-то плотоядного растения, сбросьте фотографии своих таких необычных любимцев нам на страницу ВКонтакте или в Инстаграм, посмотрим, сколько вас.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай.
3: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну что, вот оно, самое время поделиться тем, что звезды подготовили для нас на сегодня. Итак, Овны, сегодня энергия заряжена на жизнелюбие, и сил у вас в целом полно. Тельцы, направьте свое внимание на дом и уют. Близнецы, ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться. Раки, вам будет сложно устоять перед покупками сегодня. Львы, звезды советуют действовать осторожно. Девы, фортуна может обернуться к вам лицом. Весы, не спешите принимать заманчивое предложение. Скорпионы, в течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы. Стрельцы, посвятите время спокойному решению рабочих задач. Козероги, следите за реакциями окружающих на ваши слова. Водолеи, замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. И рыбы, энергия сегодня бьет ключом, делитесь своим драйвом с окружающими.

0: напоминаю, что на календаре 6 мая, 7 часов 45 минут, и сегодня есть классный праздник для моих самых маленьких слушателей. Сегодня отмечается день без домашних заданий. Эта необычная дата возникла в календаре благодаря инициативе педагогов и активистов в конце 20 века. Основная идея праздника – дать школьникам и студентам возможность хотя бы на один вечер полностью освободиться от учебных забот и провести время со своей семьей или друзьями. Вот такой вот важный праздник, день без домашних заданий. Дорогие ученики, школьники, напомните об этом празднике своим учителям, и вдруг потом вы будете писать мне на платформу. Большое спасибо.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: плюс 375-29
2: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: погоде на сегодня вам расскажу. Белгидромет сообщает, что у нас сохранится облачная погода без осадков. Южный ветер 4-10 метров в секунду. А температура воздуха от 21 до 24 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что...

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 8.00 на студийных. Это точное время. Привет. И новый музыкальный час уже наступил. В нем слушаем трек от Дэвида Гетта, Джоэл Кори и Рэй. Появится «Елка».
2: Может, проще, надо проще не читать.
1: Дэнни Чирс и Сик Той. Новости, прогноз погоды и много интересного. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал президент. Медалью за трудовые заслуги отмечен токарь механического цеха предприятия «Лидагропроммаш» Геннадий Карпович. Медалью Франциска Скорины награждена директор Дворца культуры города Лиды Ирина Тур. Республиканский фестиваль национальных культур 5 и 6 июня объединит в Гродно представителей более 40 национальностей. Активно идет подготовка к празднику в цехах стеклозавода «Неман», где изготавливают главный приз фестиваля. Работа над эскизом началась в ноябре прошлого года. Всего к мероприятию подготовят 40 хрустальных семицветиков. Новый корпус в образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи Брестской крепости. Теперь комплекс ежегодно смогут посетить более 7 тысяч детей. В их распоряжении также палаточный городок. Тут можно разместиться в теплое время года. Два учебных здания, комплекс спортивных площадок, все для полезного отдыха. Основной образовательный акцент на воспитание патриотов. В планах завершить строительство второго спального корпуса. Неизвестный науке морской организм был замечен учеными во время подводных исследований у побережья Японии. Его видели дважды на глубинах примерно 9 тысяч метров в желобе Идзу-Агасавара и 8 тысяч метров в японском желобе. Организм описали как призрачно-белый, медленно скользящий и бледный, с мягким, симметричным телом. Ученые заметили у него антеннообразные отростки. Провели консультации со специалистами из разных стран мира, но идентифицировать глубоководный вид пока не удалось.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2,6 с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
5: Магазин «Техносклад», Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
6: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
7: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
8: Любишь есть роллы и суши?
9: Тогда набирай 188-0555.
8: Любишь есть пиццу?
9: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
8: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
9: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Тебе понравится.
1: 8:15. Время для хороших новостей и интересных, тех, которые поднимут настроение. Хорошая новость. Впервые за 90 лет ученые нашли деревянного кенгуру. Почти за столетие задокументировали вид древесных кенгуру, который не наблюдался около 90 лет. Эти редкие животные живут высоко в густых лесных коронах, что делает их крайне труднообнаружимыми. И это одна из главных причин, почему они могут оставаться незамеченными десятилетиями. Древесные кенгуру сильно отличаются от своих наземных сородичей. Они приспособлены к жизни на деревьях благодаря более сильным передним конечностям, более длинным хвостам для равновесия и способности передвигаться как вверх, так и вниз по стволам. Их удаленные места обитания в сочетании с сокращением лесных массивов сделали встречи с ними невероятно редкими. Можно найти фотографии в интернете. Я бы, вот глядя на это, никогда бы не сказала, что это кенгуру. Ну, мне вот очень не похоже. Это что-то между медведем и кенгуру. Действительно, может быть, вы видели таких, знаете, древесных красных панд. Вот что-то ближе к этому. Но фотографии есть, зверьки безумно милые. Есть даже фотографии, где мамы на деревьях в сумочках несут своих детенышей. Небольшой заряд милоты и доброты вам с утра. Фотографии их обязательно посмотрите. Наша

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

вам о хорошем и интересном. Ну, эта новость, не знаю, как к ней отнестись. Как к хорошей или не как к самой лучшей. Объясняю. Птицы боятся женщин, и ученые это подтвердили. Вот такой вот факт. Ученые из Чехии, Франции, Германии, Испании, Польши провели масштабный эксперимент в городских парках и выяснили неожиданное. При приближении женщины птицы улетают примерно на метр раньше, чем когда к ним тем же шагом подходит мужчина. Эффект проявляется во всех 5 странах, и он абсолютно не зависит от пола самой птицы. Участникам были пары, женщины и мужчина, с одинаковым ростом, одинаковой одеждой, с убранными длинными волосами. Всего в рамках исследования было собрано и проанализировано более 2700 наблюдений. Было изучено 37 видов птиц, от сизых голубей и черных дроздов до соек и дятлов. Исследователи измеряли дистанцию вспугивания. Это такое расстояние, на котором птица, когда вот замечает приближающегося человека, решает улететь или убежать. Чем длиннее дистанция, тем более серьезные птицы воспринимают угрозу. Выяснилось, что женщины могли подойти к птицам вплотную на расстояние около 8,5 метров, когда мужчины почти на 7,5 метров. Ученые не знают, как это объяснить, и это самое интересное. Выдвинуто две гипотезы, например, вот эволюционные, что якобы птицы могли унаследовать страх перед женщинами, если те в древности охотились на мелкую дичь, пока мужчины добывали крупную. И есть альтернативная гипотеза, что такую реакцию могли вызвать незамеченные в эксперименте микродвижения, какая-то походка странная, или, может, запахи, гормоны, феромоны, все, что с этим связано. Помимо главного открытия, исследование вывело несколько забавных закономерностей. Самцы птиц смелее самок и подпускают человека значительно ближе. Чем дальше наблюдатель изначально, тем раньше птица улетит. Долгое приближение воспринимается как более серьезная угроза. И наличие кустов успокаивает, сокращает дистанцию с этой птицей. Я не знаю, что вам делать с этой информацией. Теперь просто знайте, девочки, вот эти вот все истории про Белоснежку, что мы с вами видели, да, давным-давно в сказках и мультфильмах, где к ней слетаются все птички на ее волшебный голосок, это вот фейк, это неправда. Ну, а мужчины, если хотели быть заклинателем птиц, вперед!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8.36. Продолжаю рассказывать вам что-то интересное и хорошее. В одном нью-йоркском ресторане не нанимают шеф-поваров, а приглашают бабушек со всего мира, и каждый день разные бабушки готовят блюда по своему меню. Ну скажите, ну милота же. В этот нью-йоркский ресторан используют вот такой вот подход к кулинарии, приглашает бабушек со всего света руководить кухней. Вместо того, чтобы полагаться на постоянную команду профессиональных поваров, ресторан приглашает домашних кулинаров, которых часто называют «ноннами», готовить блюда, основываясь на своих культурных традициях и личных рецептах. Концепция была создана для сохранения аутентичной домашней кухни и представления платформы для рецептов, которая обычно передаются в семьях, а не преподаются на профессиональных кухнях. Каждая приезжающая бабушка производит свое собственное меню, сформированное с учетом ее происхождения, ингредиентов и стиля приготовления. Это создает постоянно меняющийся гастрономический опыт, где гости могут попробовать блюда из разных стран, приготовленные традиционными методами. Но мне кажется, что к этой новости важно добавить, что именно в еде бабушек вот это вот, знаете, кладезь любви какой-то, кладезь тепла, которая ощущается просто на генетическом уровне. Ну, а новость это для того, чтобы вы о своих бабушках не забывали. Обязательно им сегодня позвонили, в идеале приехали к ним в гости, рассказали, как вы их любите, как вы по ним скучаете. Мне кажется, им будет очень приятно.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: О погоде само собой вам докладываю. Белгидромет сообщает, что у нас сегодня сохранится облачная погода без осадков. Южный ветер 4-10 метров в секунду. И температура воздуха от 21 до 24 градусов со знаком плюс.

0: новость из наших краев белорусских, так это назовем. В интернете белорусы переживают за аиста. Он, как его называют, недостроитель. Необычное гнездо попало в объективы камер. В одной из живописных белорусских деревень разыгралась почти комедийная драма. Пернатый архитектор взялся за строительство гнезда, но, судя по всему, пропустил уроки мастерства у старших сородичей. Забавные кадры разлетелись по сети, вызывая улыбки и искреннюю заботу у местных жителей. Ветки собраны хаотично, дом держится на честном слове. Форма гнезда больше напоминает сваленную груду веток, чем уютное жилище для будущей семьи. Один из местных жителей, наблюдавший за процессом происходящего, не смог сдержать эмоции и поделился словами переживаниями. «Ну что за недорека нам достался? Як ён тут жить будет? Куды жонку привяде? Кто ведает, якую школу ремонту для буслоу, запишите туды нашего». Люди в интернете улыбаются, смеются, переживают за него больше, чем за себя. В комментариях пишут, что, судя по гнезду, он недавно развелся, или называют это гнездо, сделанное в стиле минимализм, а мы просто ничего не понимаем. Фото можно посмотреть в интернете, посмеяться, поддержать нашего аиста, ну почему бы и нет. Я желаю вам, чтобы сегодня у вас все получалось, получалось наилучшим образом. Обязательно были рядом те, кто сможет вас поддержать. Доброго утра и прекрасного настроения.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Девять часов, одна минута, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от DJ Smash. Также новинка «Don't Wanna Go Home». Появится Минаева. Через 15 минут, конечно, поиграем. Пока прямо по курсу горячий хит «I Can't Wait». За ним новости с прогнозом погоды.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отпраздновать День Победы. Жителей и гостей нашего города ждет насыщенная программа. Старт мероприятием 9 мая будет дан на площади по улице Советской. В 11 часов здесь начнется праздничное шествие, а сразу после него состоится театрализованный митинг-реквием. В 12:00 – общенациональная минута молчания. Затем мероприятие развернутся у кургана Бессмертия и на Дожиночной площади. Здесь в 13 часов начнутся тематические мероприятия и концерт выступление. Завершающим аккордом в 22:55 станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в шестой раз прошел открытый фестиваль по бальным спортивным танцам «ЛИДА Оупен» на кубок председателя Лидского райисполкома. Продемонстрировать свое мастерство приехали танцоры из разных уголков Беларуси, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Китая. Всего на паркет вышло около 1500 участников. Подробности на нашем сайте lidanews.by. БелАЗ принял юбилейного 400-тысячного посетителя, подтвердив статус лидера в сфере промышленного туризма Беларуси. Об этом пишет Белта. Юбилейной гостьей стала Мария Симонова, многодетная мама из Москвы. От предприятия ей вручены памятные подарки и именной сертификат. Мария посетила БелАЗ вместе с мужем и тремя сыновьями. Проекту промышленного туризма БелАЗ «Бренд Беларуси» уже более 10 лет. Экскурсионные туры на завод пользуются мегапопулярностью. На востоке Норвегии обнаружили клад из 3000 серебряных монет. Находку датировали серединой 11 века. Об этом передает Мир-24. Первые монеты нашли археологи-любители с помощью металлоискателя. Они уведомили об этом ученых, после чего начались масштабные раскопки. По словам специалистов, это самый крупный клад эпохи викингов из когда-либо найденных в Норвегии. Монеты сохранились в хорошем состоянии.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2,6 с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дер ФМ. Дарим подарки.
1: 9:15. Вот и время поиграть и разыграть для вас первый приз на сегодня. Им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам слушаем их маленьких помощников. Они что-то пытаются вам объяснить, о чем-то рассказать. Ваша задача понять, о чем идет речь, и прислать свой вариант ответа на номер 9703. Мне кажется, здесь все ясно. Сегодня слушаем 19 секунд и начинаем прямо сейчас.
2: Это такое... золотая копеечка. Вот. Ее надевают на шейку вот сюда, вот. И еще одевают на форму. Дают за спасение. И еще, если они какое-нибудь тут чудовище удалили.
1: Вот такое вот объяснение. О чем идет речь? 9703. Жду варианты.
0: Дарим подарки.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: дарим подарки.
1: Ну что ж, давайте итоги подведем. Еще раз слушаем, что загадала моя помощница.
2: Это такая золотая копеечка. Вот. Ее надевают на шейку вот сюда, вот. И еще одевают на форму. Дают за спасение. И еще, если они какое-нибудь тут чудовище удалили. Вот это медаль.
1: Действительно, речь шла о медали. Ну а нашим победителем сегодня становится слушатель. Последняя цифра номера телефона 8762. Аплодисменты для вас, конечно, мои поздравления и не медаль, но набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Володя, докладываю. Белгидромет сообщает, что у нас сохранится облачная погода без осадков. Южный ветер 4-10 метров в секунду. И температура воздуха от 21 до 24 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 часов, время точное, всем привет! В городе светит солнце, погода классная, небо голубое и настроение, я надеюсь, у вас такое же отличное. Музыка на наших волнах поможет держать его в тонусе. В этом часе послушаем новинку от Джонни. Между нами эйфория. Горячий хит от Дэйв и Тэмс. Также Зиверт обязательно появится. Прямо по курсу слушаем новинку от Сомбур, за ней новости с прогнозом погоды. И не сомневайтесь, что в этом часе вас ждет еще много интересного.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Комитете госконтроля 7 мая по телефонам в Гродно 80-152-79-88-34 и 80-152-79-88-29 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. Граждане с 9 до 13.00 смогут сообщить о нарушениях и недостатках при проведении ремонтных работ в многоквартирных жилых домах и общежитиях, в том числе о некачественном выполнении работ и затягивании сроков их проведения, проявившихся дефектах и их неустранении в гарантийный период, а также об иных проблемных вопросах, касающихся ремонта домов. Поступившая в ходе проведения горячей телефонной линии информация будет тщательно изучена специалистами, а при необходимости комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования. В связи с проведением в Лидском районе праздничных мероприятий, посвященных победе советского народа в Великой Отечественной войне и перекрытием движения по улице Советской от перекрестка с улицы Кирова по улице Ленинской, улицы митрополита Филарета от перекрестка с улицей Советской до улицы Кочана, улицы Тавлая от перекрестка с улицей Советской до улицы Набережной, улицы Грюнвальдской от перекрестка с улицы Калинина до улицы Советской, 9 мая с 6 утра до 13:30 изменяется движение по следующим пригородным автобусным маршрутам: Лида Ивье, Лида Жемыславль, Лида Леваши, Лида Геранёны, Лида Первомайск и Лида Цвермы. В прямом и обратном направлении будут следовать по маршруту объезда: улица Советская, проспект Победы, улица Грюнвальдская, улица Калинина. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В Беларуси проживает 574 ветерана на Великой Отечественной войны, наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей, в республике насчитывается 250 человек, а это 40% от всех долгожителей страны. Третий раунд консультаций между послами Ливана и Израиля в США состоится 6-7 мая в Вашингтоне. Об этом информирует news.by. По информации, дипломаты обсудят подготовку к прямым двусторонним переговорам, которые запланированы на вторую половину мая.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в нашем регионе переменная облачность, до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-3 порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет падать, вечером расти.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кп или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 70. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Достоверно, оперативно,
4: качественно, с любовью.
3: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
6: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
7: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
8: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный 4-10 метров в секунду, а температура воздуха от 21 до 24 градусов со знаком плюс.
1: Лидер

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Юрий Караев проинспектировал область с вертолета. Об этом информирует пресс-служба Лидского райисполкома. Губернатор проконтролировал наведение порядка на земле. Облетел Волковыский, Гроднинский, Дятловский, Ивьевский, Карелический, Лидский и Щучинский районы. Осмотрел и дал оценку содержанию территорий, инфраструктуры, объектов сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Решению на местах вопросов благоустройства. Есть отдельные недостатки и упущения. Руководителям мест. Органов управления предприятий и организаций поставлена задача устранить их в кратчайшие сроки и доложить о проделанной работе. За минувшие сутки на территории Лидского региона было зарегистрировано 2 ДТП. Люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 60 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 5 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Один водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, 2 водителя перевозили детей без детско-удерживающего устройства, 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 25 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к части в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 7 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. Один из них двигался без световозвращающего элемента по краю проезжей части дороги.
1: Ко Дню Победы МТС запустили трогательную акцию. Наберите бесплатный номер 1945, чтобы услышать легендарные песни военных лет. От победного гимна «День Победы» до пронзительных «Журавлей и Катюши». Номер работает бесплатно с 1 по 10 мая. Небольшой итальянский город Пунта-Марина, расположенный на побережье Адриатического моря, столкнулся с проблемой нашествия павлинов. По информации местных СМИ, колония павлинов, обосновавшаяся в городе, вызвала настоящий хаос. Численность птиц достигает нескольких сотен. Павлины создают серьезные проблемы для жителей. Они блокируют дорожное движение, повреждают крыши домов и автомобили. Кроме того, местные жители жалуются, что из-за громких криков птиц не могут нормально спать. Городские власти пообещали в ближайшее время провести перепись павлинов и выработать решение проблемы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-3, порывами местами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Сегодня я расскажу про Ванкувер. В первую очередь следует посетить парк Королевы Елизаветы. На большой территории располагаются рестораны и кафе, теннисные корты и розарий, свадебный павильон и площадка для игры в гольф, восхитительный зимний сад. Если вас интересуют природные достопримечательности, поездка в парк Стэнли должна стать обязательной. Одна из особенностей этого знаменитого парка заключается в том, что он является результатом многолетней эволюции городского и лесного пространства. Возраст многих деревьев достигает 200 лет. А в аквариуме можно посмотреть есть буквально все – пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные и рыбы, включая морских звезд, осьминогов и африканских пингвинов. Если вы являетесь поклонником искусства, посетите художественную галерею с десятком тысяч картин, рисунков, гравюр, фото, скульптур. Для сбора экспонатов в коллекцию в городской музей ушло свыше 100 лет. Здесь можно узнать о множестве достижений мировой культуры, истории города и окрестностей. Тут есть планетарий. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт йогуртовый. Тонкий бисквит, соединенный с нежным йогуртовым суфле и повидлом, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Беларуси. Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный 4-10 метров в секунду, а температура воздуха от 21 до 24 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь. Лидер.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов 1 минута. Это новый музыкальный час на наших волнах. В нем слушаем новинку Shades of Blue. Также новинка от Мэри Гу появится.
4: Я хочу начать все заново.
3: Келвин Харрис и Элли Голдинг, Miracle. Мне на платформу пришло смс-сообщение, просят меня тут подсказать песенку, которая у нас уже играла. Для того, чтобы узнать музыку, которая играет на наших волнах, подписывайтесь на наш инстаграм, пишите в личное сообщение, там обязательно ответим, расскажем, поможем и подскажем. Но в этом часе, помимо классной музыки, естественно, новости с погодой, через 15 минут будем играть.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. 9 мая в 12 часов будет объявлена общенациональная минута молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На одну минуту замрут эфиры радио и телевидения. Приостановится работа, зазвучит метроном на площадях. Тачки 2026 охватят всю страну, но эпицентр будет в Лиде, информирует Лидский райисполком. Автошоу проедет по 5 городам Беларуси – Могилев, Минск, Гомель и Солигорск. Лида в центре внимания. Пока в других городах пройдут однодневные шоу, у стен Лидского замка развернется масштабный двухдневный фестиваль «Тачки-пикник. Лидский роварух». Даты главного уикенда 15-16 августа. В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины в 2026 году появится новая специальность – туризм и гостеприимство, пишет Белта. Как обратил внимание ректор, специалистов по туризму пока не готовят ни в одном вузе Гомельской области. Учиться будущим специалистам в сфере туризма и гостеприимства предстоит на геолого-географическом факультете на дневной форме. За 4 года они освоят такие дисциплины, как менеджмент в туристической индустрии, турагентская и туроператорская деятельность, маркетинг в туристической индустрии, экскурсоведение, бренд-менеджмент, реклама и связи с общественностью в туризме, а также стартап-технологии, системное предпринимательство, креативные индустрии и арт-менеджмент. Для поступления на новую специальность абитуриентам предстоит сдать математику, иностранный язык, русский, белорусский язык. Трагедия произошла в бразильском городе Рио-Бранко. 13-летний подросток открыл огонь в здании школы. В результате инцидента погибли две женщины, сотрудницы учебного заведения, еще пятеро получили ранения различной степени сложности. Нападавший, который являлся учеником этой школы, сдался полиции сразу после совершения преступления. Также задержан отчим подростка, которому принадлежало оружие.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 6 мая в регионе облачная погода, ветер переменных направлений 1-3, порывами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

0: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Эксклюзив, стиль, надежность. Альта-гамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
0: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12:17. Что ж, пришло время поиграть и, конечно, очередной подарок разыграть. В этом часе разыгрываю сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. С правилами все легко и просто. Даю вам какой-то факт, который либо правдивый, либо нет. Ваша задача – это определить и на номер 9703 отправить только одно слово – правда или ложь. Думаю, здесь все понятно, я могу приступать к факту. Правда или ложь, что язык синего кита настолько огромен, что может весить столько же, сколько взрослый слон? Вот такой вопрос. Правда это или ложь? 9703, пишите.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте итоги подводить. Факт сегодняшний звучал следующим образом. Правда или ложь, что язык синего кита настолько велик, что может весить столько же, сколько взрослый слон? Действительно, это правда. Я вам скажу так, большинство слонов вообще весят меньше, чем язык кита. Сердце у синего кита по размеру почти как пианино. Вот знаете, эти струны сердца, пианино, ну, немного романтическое такое настроение. Самое главное, что это правда. Действительно, у китов настолько огромный язык. Ну а что касается нашего человека, чемпионом им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 2904. Аплодисменты для вас, и именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». Подарок забирайте по улице Советской, 28.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится. We'll be right back.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

докладываю о погоде. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Юго-восточный ветер 3,7 метров в секунду и температура воздуха от 19 до 23 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов и одна минута, новый музыкальный час, в нем еще больше музыки. Послушаем горячий хит «Body Talk». Появится Аня Перетильт и Ваня Дмитриенко. Послушаем новинку «Dive Into Me». Через 15 минут сыграем, пока прямо по курсу Эли Фарбина, за ней новости с прогнозом погоды.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. 8 мая в 17 часов в торгово-развлекательном центре «Ледопарк» зазвучат «Ритмы Победы». Участниками флешмоб-акции станут учащиеся и преподаватели Лидской детской музыкальной школы искусств. Посредством музыки они воссоздадут хронику военных лет и передадут слушателям чувство радости, испытанное участниками Великой Отечественной войны в мае 45-го. Арендное жилье в Лиде. Теперь подать заявление можно, не выходя из дома, говорится в телеграм-канале Лидского райисполкома. Служба «Одно окно» сообщает, подать документы на арендное жилье можно онлайн. Для этого необходимо зайти на портал e-posluga.by, пройти авторизацию через ID-карту или электронную подпись, выбрать процедуру 200.1.1.18 и заполнить форму. Далее необходимо прикрепить сканы документов и нажать графу «Заказать». Результат придет прямо в ваш личный кабинет. По вопросам звоните 142, предварительная запись, или 5408-78. В столице презентовали новое издание «Трудовая слава и гордость Минщины», в котором собраны биографические сведения о ветеранах труда, проживающих в Центральном регионе. В основу издания положены жизненные истории, воспоминания и достижения людей, которые своим трудом и преданностью профессии возводили крепкий фундамент нашего государства. Новое издание в ближайшее время получат все герои очерков, которым посвящены страницы этой книги, а также школы, университеты и библиотеки. В центре Праги прошла массовая акция протеста против реформы общественных СМИ. Тысячи людей заполнили улицы, чтобы выразить несогласие с планами по полной отмене ежемесячных взносов граждан и переходу к прямому финансированию чешского телевидения и чешского радио из государственного бюджета. Активисты уверены, что новая система лишит медиа финансовой независимости и сделает их работу под контролем властям.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 7 мая в регионе ожидается в ночи облачная погода, днем осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный, западный, северо-западный 1-3, порывами местами до 10 метров в секунду. В вечернее время прогнозируется туман. Атмосферное давление будет расти. Температура воздуха в ночи прогреется до 13 градусов, днем 18-22 градуса тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное».

0: материалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 15 минут. Время для подарка. Этот час, естественно, с игрой. И, естественно, разыграем для вас ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам этого розыгрыша я задаю вопросы и даже предлагаю варианты ответов на него. Ваша задача – выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но я уточню, меня интересует не просто номер варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. Мне кажется, с этим все ясно, поэтому я готова озвучивать вопросы и варианты, а вы слушайте внимательно. Что находится в центре нашей галактики? Первый вариант – Солнце, второй – черная дыра и третий вариант – космос. Такой вот вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703, пишите.
0: Дарим подарки.
2: Твоя тишина.

0: что, подведем итоги. Еще раз вопрос, как он звучал. Что находится в центре нашей галактики? Первый вариант — Солнце, второй — черная дыра и третий — космос. На самом деле, я думаю, вы все знаете, что мы находимся в галактике Млечный Путь, а в центре нее находится сверхмассивная черная дыра, известная как Стрелец А. Поэтому на сегодня правильным вариантом был вариант номер 2. Ну а чемпионом стал слушатель, последняя цифра номера телефона 5977. Для вас звучат эти аплодисменты, и именно вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Делспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Делспецгаз. Газ для вас.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Юлианна Караулова с зажигательной новинкой на наших волнах. Хочется пританцовывать в такт этой мелодии, ну а для тех, кому хочется немного расслабиться, прямо по курсу Тейлор Свифт.
1: Ты слушаешь

С погодой на завтра пришло время знакомиться. Белгидромет сообщает, что нас ожидает облачная погода с продолжительными осадками. Западный ветер 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Вот и он, новый музыкальный час на наших волнах. Всем еще раз привет. В этом часе слушаем новинку Where We Go. Появится Артик Асти. Также Флорайда на наших волнах. Новости, прогноз погоды, киноманы, не убегайте. Услышимся через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Гродненской области, в том числе и на Личине, проводились дополнительные профилактические мероприятия в отношении водителей двухколесных транспортных средств. Итоги акции подводит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Было выявлено 7 нарушений со стороны велосипедистов, при этом 2 велосипедиста изъяты с проезжей части дороги в состоянии алкогольного опьянения. 12 водителей мототранспорта нарушили различные правила дорожного движения, а также задержано 17 пешеходов.
1: 1 мая в Лиде был дан старт традиционному республиканскому фестивалю-конкурсу детского искусства «Львенок». Масштабы музыкального форума удивляют. В этом году на сцену поднялись более 2700 участников, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Подробности найдете в видеосюжете на lidanews.by. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей досрочные выплаты пенсии и пособий начнутся 6 мая. В отделениях почтовой связи Витебской и Минска, а также некоторых областей, а это Брестская, Могилевская, Гомельская и Гродненская, досрочные выплаты начнутся с 7 мая. 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. Крупный лесной пожар вспыхнул в Польше. Огонь распространился приблизительно на 250 гектаров. При его тушении произошло крушение пожарного самолета, погиб пилот. Об этом информирует телеканал ОНТ. По материалам источников, пожар вспыхнул в Йозефовском лесничестве Белгарайского повета днем 5 мая, после чего огонь быстро распространился. Там расположены природоохранные зоны, в том числе ландшафтные парки, заповедники, охраняемые виды растений и животных, природные памятники. Значительные силы были мобилизованы, чтобы потушить огонь. Работают десятки пожарных расчетов, вертолеты. Глава МВД и администрации Польши Марчин Кервинский надеется, что использование авиации поможет остановить распространение огня.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, 7 мая в регионе ожидается в ночи облачная погода до плюс 13, днем продолжительные осадки от 18 до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений 1-3 порывами до 10 метров в секунду. В вечернее время прогнозируется слабый туман.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
3: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
4: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
3: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: 14 часов 14 минут. Время загадывать победу в нашем заключительном на сегодня розыгрыше. Подарком станет гидрогелевая пленка от магазина «Лайк», который находится по адресу улицы Качана, 29, торговый центр «Лида Парк». Что же будет происходить? Мы традиционно будем слушать отрывок из какого-то кинопроизведения. Ваша задача – догадаться, из какой картины я взяла этот отрывок, и на номер 9703 прислать мне только ее название. Сегодняшний отрывочек длится 26 секунд. Давайте слушать.
2: Нас 500 000, надо вырваться из гетто. Или достойно умереть, а не сгинуть в лету без всплеска.
3: Вы так уверены, что нас уничтожат?
2: Я не уверен, потому что этого не объявили. Но они взялись истребить
4: доктор
2: нас.
4: Доктор Эрлих, нам что, по-вашему, бежать, сражаться?
3: Для борьбы нужна организация, план, оружие.
4: Он прав, что я могу? Фехтовать смычком от скрипки?
3: Немцы бережливы, не станут разбрасываться рабсилой.
1: Вот такой отрывок на сегодня. Из какого же он произведения, как оно называется? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Ну что ж, давайте подведем итоги, но перед этим еще раз слушаем отрывок.
2: Нас 500 000, надо вырваться из гетто. Или достойно умереть, а не сгинуть в лету без всплеска.
3: Вы так уверены, что нас уничтожат?
2: Я не уверен, потому что этого не объявили. Но они взялись истребить
4: нас. Доктор Эрлих, нам что, по-вашему, бежать, сражаться?
3: Для борьбы нужна организация, план, оружие.
4: Он прав, что я могу? Фехтовать смычком от скрипки?
3: Немцы бережливы, не станут разбрасываться рабсилой.
1: Действительно, многие оказались правы. Сегодня для вас я загадала фильм 2002 года выпуска под названием «Пианист». Это, правда, был он. Ну а нашим чемпионом стал слушатель. Последние цифры номера телефона 5971. Я вас поздравляю, для вас звучат эти аплодисменты, и вам достается гидрогелевая пленка от магазина «Лайк». Забирайте свой приз по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кп или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: На постоянную работу требуется пицца Йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также в течение дня продолжительные осадки. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Уязвимые участники дорожного движения под особым вниманием сотрудников ГАИ отрабатывают пешеходные переходы, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сегодня и завтра сотрудники отдела госавтоинспекции Лицкого РОВД будут отрабатывать пешеходные переходы, на которых совершались дорожно-транспортные происшествия с участием уязвимых участников дорожного движения. Всего на территории Гродненской области за январь и апрель текущего года зарегистрировано 17 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили ранения. Сотрудники госавтоинспекции промониторят камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил непредоставления преимущества в движении пешеходам, а также будут использовать гласный и негласный контроль за дорожным движением.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на сайте lidanews.by. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов принял участие в торжественном открытии двух международных выставок в Астане. Об этом пишет Белта. В рамках мероприятия состоялась рабочая беседа с вице-министром промышленности и строительства Казахстана. Обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере машиностроения. В Латвии загорелся пассажирский поезд. Состав следовал из Риги в Даугавпилс. 60 человек экстренно эвакуировали. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные, а для доставки людей в пункт назначения организовали дополнительные автобусные рейсы. Устанавливаются точные причины технической неисправности, что привели к пожару в моторном вагоне.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toreda Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: На постоянную работу требуется пицца Йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также в течение дня продолжительные осадки. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Минске прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете, деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а также фото- и видеоработ по этой теме. От руководителей подразделений Центрального аппарата и ветеранской организации ведомства номинанты и лауреаты конкурса получили награды. В номинации «Достучаться до небес» дипломов удостоены представители Лидомедиакомпании, инженер видеомонтажа Сергей Комич и начальник отдела радиовещания Павел Балейшис. На территории Лидского района сняты ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Она обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. По данным Национального статистического комитета, женщины составляют чуть более 38% от общего количества исследователей в Беларуси, пишет Белта. Согласно статистике, среди кандидатов наук доля женщин составляет почти 41%, а среди докторов наук – свыше 22%. Отмечается, что основные формы подготовки научных работников высшей квалификации – аспирантура и докторантура. Стоимость топлива в Нидерландах обновила исторический максимум. Цены на 95-й бензин взлетели

0: утонченным вкусом. Сделано в Беларуси.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.

0: место.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. Мечта. Знаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Сегодня я расскажу про Ванкувер. В первую очередь следует посетить парк Королевы Елизаветы. На большой территории располагаются рестораны и кафе, теннисные корты и розарий, свадебный павильон и площадка для игры в гольф, восхитительный зимний сад. Если вас интересуют природные достопримечательности, поездка в парк Стэнли должна стать обязательной. Одна из особенностей этого знаменитого парка заключается в том, что он является результатом многолетней эволюции городского и лесного пространства. Возраст многих деревьев достигает 200 лет. А в аквариуме можно посмотреть есть буквально все – пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные и рыбы, включая морских звезд, осьминогов и африканских пингвинов. Если вы являетесь поклонником искусства, посетите художественную галерею с десятком тысяч картин, рисунков, гравюр, фото, скульптур. Для сбора экспонатов в коллекцию в городской музей ушло свыше 100 лет. Здесь можно узнать о множестве достижений мировой культуры, истории города и окрестностей. Тут есть планетарий. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Русбанка.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by. На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64. Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также в течение дня продолжительные осадки. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Временно исполняющий обязанности по должности управления по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси подполковник милиции Сергей Полудень проведет выездной личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Он состоится во вторник, 12 мая. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться завтра с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 7 мая. С 9.30 до 13.00 в городе Лиде по улице Докучаева. С 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Хрули, Рапейки, Домейки, Гаевка, Заполье. В связи с ремонтом линии электропередачи. Белтея начинает поставки гематогена по специальной рецептуре в Центральную Азию. В ближайшее время ожидается первая поставка на рынок Узбекистана, пишет Белта. Параллельно проводится мониторинг рынка Казахстана и изучается возможность экспортировать продукт в эту страну. Основной же рынок сбыта гематогена – Беларусь. Также Белтея экспортирует гематоген в Россию, Грузию, Монголию, Канаду и Латвию. В Китае турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил. Это произошло в провинции Хэнань. Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина, пролетевший вдоль скалы около 8 метров, случайно зацепился за небольшое дерево. На спасение потратили около 4 часов. Пострадавший получил множественные переломы, травмы лица, глаз и позвоночника. Мужчину удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и госпитализировать.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественный материал. Консультация по телефону 80154-62-00-62. 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания. Сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Южнокорейская компания Kia официально представила в Сеуле специализированный служебный автомобиль Kia PV5 Police, созданный по заказу Национального полицейского агентства Республики Корея. Машина построена на базе коммерческого минивэна PVP5 Passenger и предназначена для патрулирования улиц с земли и с воздуха. Электромобиль имеет внушительные габариты, длина более 4,5 метров, ширина почти 2 метра и высота также почти 2 метра, а колесная база растянута почти на 3 метра. Приводит машину в движение передний электромотор мощностью 163 лошадиные силы. Запас хода на одной зарядке достигает 400 километров. При этом аккумуляторная батарея заряжается с 10 до 80% всего за 30 минут. Главной изюминкой стала платформа на крыше для запуска патрульных беспилотников. При нажатии кнопки крыша сдвигается, платформа поднимается и дрон отправляется на задание. Сам дрон оснащен камерой с 90-кратным зумом. Также есть тепловизор, который дает возможность вести наблюдение в темноте и находить людей. А после выполнения миссии дрон возвращается на базу и подзаряжается от автомобиля. Помимо беспилотника, автомобиль оснащен тремя внешними камерами со встроенным искусственным интеллектом и обзором на 360 градусов без мертвых зон. Искусственный интеллект способен распознавать лица, искать пострадавших, контролировать уровень толпы на случай давки и даже идентифицировать оружие в руках людей. Чудесного вам вечера и будьте внимательны на дороге!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг».

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также в течение дня продолжительные осадки. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Юрий Караев проинспектировал область с вертолета, проконтролировав наведение порядка на земле. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. Председатель облисполкома облетел Волковысский, Гродненский, Дятловский, Ивевский, Карелический, Лидский и Щучинский районы. Он осмотрел и дал оценку содержанию территорий, инфраструктурных объектов, сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, решению на местах вопросов благоустройства. Есть отдельные недостатки и упущения. Руководителям местных органов управления предприятий и организаций поставлена задача устранить их в кратчайшие сроки и доложить о проделанной работе. В связи с проведением в Лиде праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, и перекрытием движения по улицам Советской, митрополита Филарета, Тавлая, Грюнвальдской, 9 мая с 6:00 до 13:30 изменяется движение по следующим пригородным автобусным маршрутам: Лида Ивье, Лида Жемыславль, Лида Леваши, Лида Геранены, Лида Первомайск и Лида Цвермы. В прямом и обратном направлении автобусы будут следовать по маршруту объезда: улица Ленинская, проспект Победы, улица Грюнвальская, Калинина. Справки по телефону 80-152-71-50-21. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на сайте lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.

0: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-70.

сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица сулит ему удачу, и на следующей неделе он купил 3 лотерейных билета. Первый билет не принес ему ничего. На втором же мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 000 долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
5: Магазин «Техносклад». Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
6: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Не упустите шанс. Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также в течение дня продолжительные осадки. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Минске прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а также фото и видеоработ по этой теме. От руководителей подразделений Центрального аппарата и ветеранской организации ведомства номинанты и лауреаты конкурса получили награды. В номинации «Достучаться до небес» дипломов удостоены представители Лидомедиакомпании, инженер видеомонтажа Сергей Комич и начальник отдела радиовещания Павел Балейшис. На территории Лидского района сняты ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Она обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. В Комитете госконтроля 7 мая по телефону в Гродно 80152-79-88-34 и 79-88-29 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. С 9 до 13 часов можно будет сообщить о нарушениях и недостатках при проведении ремонтных работ в многоквартирных жилых домах и общежитиях. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. 9 мая в 12:00 будет объявлена общенациональная минута молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На одну минуту замрут эфиры радио и телевидения, приостановится работа, зазвучит метроном на площадях. Присоединиться к минуте молчания приглашают всех жителей Личины.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отдел рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также в течение дня продолжительные осадки. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 22 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 8 мая в 17 часов в торгово-развлекательном центре «Лидопарк» зазвучат «Ритмы Победы». Участниками флешмоб-акции станут учащиеся и преподаватели Лидской детской музыкальной школы искусств. Посредством музыки они воссоздадут хронику военных лет и передадут слушателям чувство радости, испытанное участниками Великой Отечественной войны в мае 1945-го. Временно исполняющий обязанности по должности управления по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси подполковник милиции Сергей Полудень проведет выездной личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Он состоится во вторник, 12 мая. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться завтра с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. Тачки 2026 охватят всю страну, но эпицентр будет в Лиде, информирует райисполком. Автошоу проедет по 5 городам Беларуси – Могилеву, Минску, Гомелю и Солигорску. Лида в центре внимания. Пока в других городах пройдут однодневное шоу, у стен Лидского замка развернется масштабный двухдневный фестиваль «Тачки-пикник. Лидский руховик». Даты главного уикенда – 15-16 августа. 1 мая в Лиде был дан старт традиционному республиканскому фестивалю-конкурсу детского искусства «Львенок». Масштабы музыкального форума удивляют. В этом году на сцену поднимутся более 2700 участников, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода. Ты протяни ладонь, душа. Рассвет ненужный вновь с утра. И эти облака легли.